0: Ада, то не выпада, потому что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, звихи, инфекции, что ты робишь субинку всем.
1: А мне с твоей сфере в тем веку замуж час. Кризисе ваши манеры, так штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла-то? Кто бы тем малженством уже снимет пчел, вот и годнюю в падне встал.
2: Радио Погода 88,4 i 99,5 FM.